0: что, мама, чай? Это долго сильно.
1: I'm sorry, Funko. Lola Clara. Ang cellphone ko. Harisa pulsa ko.